Вы слушаете радиоканал «Студио 21». Свидетельство о регистрации средств массовой информации L номер FS-77-70-914 от 5 сентября 2017 года. Выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.

0: Sound of now.
1: Ladies and gentlemen, Post Malone, everybody.

Вы слушаете радиоканал Studio 21. Свидетельство о регистрации средств массовой информации L номер FS-77-70-914 от 5 сентября 2017 года. Выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет. Studio 21.

Studio 21.

Вы слушаете радиоканал «Студио 21». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-70-914 от 5 сентября 2017 года. Выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
2: Реклама. Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
3: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.
1: Studio 21.
0: Studio 21.

0: 21. Реклама.
1: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
2: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
3: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт. А мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте. Шеф краба, шеф сезон.
4: И по Елькин Игорь Александрович. УГРН П 323-43-60-42-72.
5: Телефон рекламной службы в Кирове 30.

0: of now.
1: Studio 21 представляет утреннее крышесносное шоу Drop Top.
2: Доброе утречко, Drop Top на Studio 21 начинается прямо сейчас в 7 с нулями по Москве 5 мая. Ой-ой-ой-ой-ой, ну какое тяжелое утро, ну какое все-таки оно приятное, а? Согласись. Ну, вот лично я сегодня, во-первых, проснулся, и хорошо. А во-вторых, как же классно, когда на улице вот эта вот весна. Как же хорошо, как все расцветает вокруг. С каким бы плохим настроением ты ни проснулся, хватает буквально 30 минут для того, чтобы какая-то жизнь в тебе проснулась, да? Вот она просто чуть-чуть с опозданием просыпается всегда. И все сразу становится хорошо и классно. Мы с тобой сегодня... Ой, как много классных новинок я тебе в эфир сегодня принес. Надеюсь, тебе понравится. Second Voice, кстати говоря. Начнем, пожалуй, с них. Let Me Be. Так называется трек, который мы с тобой послушаем на старте. Ну а далее я вернусь и расскажу тебе, о какой теме сегодняшнего эфира мне хотелось бы с тобой поговорить. Так что оставайся на связи, находи наши социальные сети Studio 21, а спокойно пишешь в поиске и легко находишь нас. Скоро там появится специальный пост для того, чтобы обсудить именно сегодняшнюю тему. Все, не отвлекаю, пойдем слушать.

The Second Voice, Let Me Be, здесь на студии 21. Классная новиночка, кстати говоря, появилась у нас в эфире. Я тебя с этим поздравляю, давай запишем, будем радоваться каждому ее появлению. 7.05, точная московская. Дроп-топ продолжается, и сегодня я бы хотел с тобой здесь в дроп-топе обсудить вот какую вещь. А как ты вообще относишься к опозданиям? Ну вот знаешь, когда кто-то опаздывает. Не знаю, это первое свидание с человечком, с которым ты познакомился или познакомилась в социальных сетях. Или это новый подчиненный, который опаздывает на собеседование. Или, напротив, это уже человек, с которым ты прожил достаточно много времени, но он вновь опаздывает. И, ну, как будто бы вот что? Что? Какие твои действия? А сам-то? А? Знаешь, как говорят, вот в чужом глазу много чего видишь, а в своем мало чего видишь. Вот так говорят. Так, это, кстати говоря, вот она в оригинале так и звучит, если что. Ну, а сам-то? Сам-то? Вот я, если честно, каюсь. Я потрясающий любитель опаздывать. Вот чтобы я пришел вовремя или чуть раньше, это нужно прям очень сильно постараться. И если у меня так получилось сделать, то поверьте мне, это не значит, что я как-то особенно сильно к этой встрече был настроен. Нет, просто, ну, карты так совпали. Знаешь, таксист вез по навигатору, да, дороги не замело, собака будильник не съела. В общем, нет у меня никаких лайфхаков против опозданий, а хочется их узнать. Поэтому сегодня мы с тобой в дроп-топ будем говорить про твои лайфхаки против опозданий. Забегай в наши социальные сети, делись своими лайфхаками против опозданий, если такие у тебя есть. Или, может быть, ты не до конца понимаешь, как, но ты никогда не опаздываешь. Мы тоже можем это обсудить. Обязательно забегай, пиши, все самое интересное отправится в эфир. Дроп-топ на студию 21. Мы пока пойдем послушаем Lil Nas X, Old Town Road, далее Бой, да и Канада Сакер, Electric Circus. Studio 21.

0: праздник у девчат.
1: Какой сегодня праздник?
2: На календаре 5 мая, и праздников сегодня, как всегда, очень много. Причем некоторые из них достаточно странные. Вот, например, я честно понятия не имею, чем именно эта журналистика себя проявила, что уже 163 года она отмечает, специальный день в календаре. Но, тем не менее, сегодня день кубанской журналистики. Краснодарские новости, я вас поздравляю. Всемирный день гигиены рук отмечается тоже. Я думаю, просто как напоминание о том, что рук нужно соблюдать. Все-таки в такое время живем, да, обязательно помой ручки сегодня перед едой и после еды, если вдруг. День советской печати, 114 лет. А, праздник есть, советской печати, уже как будто бы и все. День водолаза туда же. Это, пожалуй, занятие, которым я очень сильно хочу заняться, но очень сильно боюсь этого делать, потому что как будто погружение на какие-то глубины морские — это очень страшно. Ну и Всемирный день общения. Будем мы с тобой сегодня общаться на протяжении 3 часов. Далее уж извините. Тайминг, ребят, тайминг. Общаться будем на тему лайфхаков, как не опаздывать. Вот, делись чем в наших социальных сетях.
1: Какой сегодня праздник? На студию 21.

0: Как не опаздывать? Сначала спросим у наших нейросетевых партнеров. Они, кстати, приготовили Neoscope. Сразу после Cardi B послушаем, что там наши нейросети, какой гороскоп на сегодня написали. И я их попросил еще интегрировать туда способ для каждого знака зодиака, как сегодня никуда не опоздать. Дождись.
1: Drop Top.

0: Реклама.
1: Главная премьера сезона в «Оптиках Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в «Оптику Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы в Кирове 32.

0: gotta play it safe. No face, no case.
1: Неоскоп. Гороскоп, в который можно верить.
2: Сегодня нейросети приготовили гороскоп, в котором указали каждому знаку зодиака, что нужно делать для того, чтобы не опоздать сегодня никуда, раз тема сегодня касается именно этого. Погнали. Овны, сегодня 5 мая, ваш главный враг — собственная самоуверенность. Вы уверены, что успеете все за 5 минут, но майское солнце уже смеется над вами в окно. Тельцы, этим утром вас будет удерживать теплая постель с такой силой, будто она цветущий лук, а вы усталая пчела. Вот это поэтическое настроение у нейронок, а? Встать, значит, придать комфорт, желательно в соседнюю комнату. Нужно телефон с вечера положить, чтобы точно все было хорошо. Близнецы, 5 мая, вы проснетесь вовремя, но потом залипнете в ленту на 40 минут. Потому что, что? Правильно, просто посмотрю одно видео, и все, пожалуйста, ничего больше нет. Раки, сегодня утром вы встанете вовремя, но по дороге вспомните, что не обняли кота, и вернетесь. Потом покормите кота, потом спросите, как он себя чувствует. Лучше попрощаться со всеми животными с вечера, как показывает практика. Львы, 5 мая, звезды говорят прямо, вы опоздаете, потому что потратите лишние полчаса на свой образ, но это святое. Девы, этим утром вы встанете по расписанию, составленному еще в феврале, но потом обнаружите, что сумка упакована неоптимально, и перепакуете ее дважды. Там, такими делами лучше, конечно, заниматься не утром. Весы, сегодня 5 мая вы будете стоять у зеркала и выбирать между двумя одинаковыми белыми футболками ровно 25 минут. Майский ветерок за окном уже устал ждать. Скорпионы, вы сегодня проснулись раньше всех и намеренно выйдете в последний момент, просто чтобы почувствовать контроль над ситуацией. Стрельцы, этим утром вас подведет оптимизм, вы решите, что от дома до места минут 10 и не больше, хотя все навигаторы говорят 40. Козероги, вы сегодня встали по будильнику, вышли вовремя и все равно найдете способ опоздать, потому что по дороге зашли пешком за кофе. Водолеи, сегодня вас задержит идея, которая пришла в голову прямо в ванной. Рыбы, ну а вы проснулись утром и несколько минут не понимали, а где вы, какое сегодня число, а что делать? А от вас что требуется конкретно?
1: Неоскоп на студию 21.

0: Рина Уилл Шмидт, Майами, здесь на студии 21, 7.34 по Москве. Вот такие вайбы с самого утра мы любим, нам такое нравится. Спасибо большое, можно побольше, пожалуйста. Да, 7.34, точное московское, мы продолжаем. Сегодня мы говорим про лайфхаки против опозданий. Как ты справляешься с опозданиями? Вот, ну, точнее, чтобы их, ну, не было вообще. Маруся, например, прислала сообщение, что она живет на 5 минут вперед. Она все свои часы перевела на 5 минут вперед, и это помогает ей вот, ну, немножечко следить за этим временем. Единственное, конечно, наверное, сложно всегда держать в голове, что на самом-то деле сейчас не на 5 минут вперед. Интересны ситуации, в которых это может наоборот сыграть с тобой злую шутку. Тем не менее, если у тебя есть такие лайфхаки, обязательно делись ими в наших социальных сетях. Жду твоих сообщений. После Джейсона Дерула и трека «Sexy for me» мы с тобой вернемся сюда для того, чтобы хорошенько обсудить эту тему.
1: Drop Top на Studio 21. He said that I blow his mind.

Sexy for me. Какой стильный трек от Джейсона Дерула и Кельвина Гейтса здесь на студии 21. Отметился 7:40 тем временем в Москве. Мы продолжаем. Сегодня мы говорим про лайфхаки против опозданий. У каждого из нас есть свои лайфхаки против опозданий. Мы как-то сами себя мотивируем, знаешь, выходить вовремя, а то и заблаговременно. Но не у всех это получается, я прекрасно это понимаю. Например, вот что говорит наука про тех, кто опаздывает. Потому что вдруг ты, на самом деле не ленивый или не неуважительный, а просто у тебя такой тип личности. Вот что говорит наука, National Geographic разобрал, почему одни люди всегда опаздывают. Психологи выделяют несколько типов. Перфекционисты, к примеру, есть. Это люди, которые не могут выйти из дома, пока у них все не будет идеально. Идеальный внешний вид, идеальные условия, идеальное состояние. В общем, пока вот все качества не превратятся в идеал, они не выйдут из дома, и тут уж, знаешь, неважно, как сильно ему на эту встречу нужно. А есть еще тревожно мотивированные, которые не могут начать двигаться без ощущения кризиса. Ну, то есть нужно, чтобы что-то стало прям совсем кризисным для того, чтобы этот человек начал что-то делать. Например, он должен уже кризисно начать опаздывать для того, чтобы покинуть уютный дом, к примеру. А есть вообще полихронные люди. Это те, кто делает несколько дел сразу. В среднем опаздывают на 15 минут больше именно они. Плюс не будем исключать ошибку планирования. Мы всегда недооцениваем, сколько займет задача. По крайней мере, так говорят ученые. Это был такой скучный блок, после которого у нас все будет веселее, согласись. Послушаем Мосдев, Мистер Фэт Бути, далее Бата, Ночь. В общем, слушай, как все круто здесь на студии 21 этим утром. Я не могу.

0: Абсолютная новинка здесь, на студию 21, Tabata и трек «Ночь». Прямиком с нового альбома «Другой 2». Так называется альбом. Трек мы с тобой послушали. Потрясающе. Поздравляю с появлением на студию 21, получается. Как давно мы этого ждали, да? 7.47, точное московское. Мы от трека «Ночь» возвращаемся к нашему повседневному утру в дроп-топ на студию 21, где мы сегодня обсуждаем, знаешь, лайфхаки, которые у нас с тобой есть в рукаве для того, чтобы не опаздывать. Вот у меня, если честно, я никогда не задумывался, есть такие лайфхаки или нет, но как будто бы есть. Знаешь, я постоянно себя как-то подгоняю. Вот я хожу и буквально сам с собой разговариваю о том, что вот сейчас надо. Вот сейчас надо начать что-то делать. Надо идти собираться. Надо идти умываться. Надо выходить из дома. Уже надо вызывать такси. И прочее, и прочее, и прочее. Вот это вот надо. Но есть у меня ощущение, что я этим бесконечным надо только тревожность себе нагоняю какую-то лишнюю. И вроде бы, казалось бы, ну чего, Саш, ты какую-то проблему из ничего устраиваешь? Ну просто берешь и выходишь. Просто берешь, выходишь и не опаздываешь. Но нет, к сожалению, так не работает. А еще я не могу выработать у себя привычку, хотя говорят, что это очень рабочая схема, да, закладывать автоматически у себя в голове старт встречи или какого-то события на 30 минут раньше, на час пораньше, чтобы ты думал, что тебе нужно приехать не к 7 утра на работу, да, а к 6 утра на работу, что вот с 6 у тебя рабочий день начинается. Ну, я не знаю, ребят, ну, мозг-то не обмануть, но работа-то с 7. Я же мозгом-то понимаю, что я приеду на час пораньше, буду как час, как дурак сидеть. Против этого какое-то сопротивление, наоборот, идет. Ну, как будто это не рабочий метод, если честно. Мы будем и далее говорить про лайфхаки против опозданий. Если у тебя такие имеются, обязательно закидывай их к нам в социальные сети. Самое интересное все отправится в эфир студию 21. Мы же прямиком к Лил Дёрку, All My Life. Трек совместно с Джей Колом здесь на студию 21. Не пропусти.
1: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредит. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: 321.

Lil Durk, All My Life и J. Cole. Ну вот даже торопиться, знаешь, не хочется. Очень красивая мелодия, очень красивая музыка. 7:55, точная московская. Именно с этим треком мы с тобой и продолжаем тему сегодняшнего утра. Я сегодня принес тему достаточно простую. Лайфхаки против опозданий. Какие у тебя лично имеются лайфхаки против опозданий? Жду твоих ответов в наших социальных сетях. Я пока расскажу о том, что зумеры нынче, по исследованию, считают опоздание в целом нормой. Это ж как мы дожили до такого, да, что, типа, хотя, я, если честно, ну, не то чтобы прям против этой мысли нахожусь, как будто мне тоже кажется, что 10-15 минут опоздания можно считать нормой, да, в приличном обществе, так скажем. Вот и исследование показывает, что 47% представителей поколения Z считают опоздание на 5-10 минут вполне приемлемым. Например, 70% бэйби-бумеров. Ну-ка, бэйби-бумеры, руки подняли, а? Не терпят никаких опозданий. Зумеры объясняют это тем, что ценят результат, а не жесткое расписание. Особенно после пандемии. И как много пандемия новшеств в нашу жизнь-то принесла. А как мы раньше жили и не понимали, можем ли так или не можем. Оказывается, можем, мы можем даже лучше. Да, опоздание на 5-10 минут как будто не является критичным. Удивительно, что люди более старшего поколения настолько сильно относятся к этому негативно. Скажи, пожалуйста, вот ты как? Ты будешь продолжать какие-то дела с человеком, который на 5-10 минут задержался, или нет? Или ты будешь считать, что это неуважение к твоему времени, это значит, что человек тебя не уважает, он не хотел с тобой видеться, а значит, и дальнейшие дела с ним делать не имеют никакого смысла. А? Ты вот из каких? А? Рассказывай. Studio 21. Y'all, we gon' get it right here. This the real.

0: of now. Утреннее крышесносное шоу Drop Top.
1: Дроп-топ на студию 21, 8.00, точное московское. Мы продолжаем наслаждаться этим утром вместе с тобой. Треков новеньких принес тебе, настроение хорошего, погодку в Москве. Ты посмотри, какая песня. А, это все дроп-топ на студию 21, постарался на славу, а ты как думал? Да, всем привет, я Саша, мы сегодня говорим про лайфхаки, которые помогут нам не опаздывать. Если у тебя такие имеются, обязательно закидывай их нам в социальные сети. Самое интересное отправиться в эфир для того, чтобы люди слушали и сами прекрасно понимали, а что можно делать для того, чтобы больше никогда не опаздывать. Келли Роуланд, Method Man, Applies. Вот кто появится с треком Complicated. Далее послушаем Nothing But a G-Tank. Это Dr. Dre, Snoop Dogg. Также в ближайшие 20 минут J-Ro, Change the Rapper, BTS. В общем, треков классных много. Обязательно оставайся рядом.

по себе Доктор Дре, Snoop Doggy Dogg раздали стили здесь на студию 21, 808, точнее московская, Nothing But A G-Tank. Послушали трек? Ну и едем далее. Мы сегодня обсуждаем такую тему: лайфхаки против опозданий. Вот, да. А у всех свои, кстати говоря, лайфхаки, поэтому я и хочу узнать, какие у тебя они есть. Вот Марайя Кэрри, например. Это та, которая каждый год поднимает огромную сумму денег на одной единственной песне. Ну, она безумно, конечно, талантливая девчонка. Это вообще ничего, с этим ничего не сделаешь. Но в интервью Capital FM она недавно подтвердила свою знаменитую позицию. «Я просто не верю в существование времени», — говорит Марайя Кэрри. Певица не признает ни дни, ни дни рождения, ни даты, ни часы. Она попросит кого-нибудь позвонить и разобраться с этим, — ответила она, когда ее спросили, как она назначает встречи. Ну, то есть она буквально за время вообще не отвечает. Все делегировала ассистенту. Что, кстати говоря, никак не отвечает на вопрос, справляется ли она как-то с опозданием или нет. Вероятно, если бы она сама отвечала за время, она бы опаздывала везде нещадно. Но если есть ассистент, который такой: «Марайя! Марайя, пойдем! Марайя, такси на улице ждет! Марайя!» Возможно, это ее спасает. Но не каждый из нас может позволить себе личного ассистента, который будет следить за временем, встречами, расписанием, да и прочего. У меня вот встреч в календаре знаешь сколько? Да мне вообще бессмысленно ассистенту за них платить. Ассистент будет 29 дней в месяц и просто ничего не делать. Это будет самая легкая работа для него. Не знаю, можно ли платить ассистенту за количество встреч. Он бы у меня типа 600 рублей получал в месяц. Вот это вот подработка, вот это я понимаю. Едем далее, впереди BTS, Change the Rapper, Ed Sheeran, Cross Me, а также послушаем новинку от J. Ro, трек под названием «Ругаюсь» последнего альбома артиста. Ну, никуда не уходи.

0: Как приятно наблюдать за успехами J.R.O. Был в гостях у утреннего шоу Drop Top совсем буквально недавно с презентацией нового альбома. Рекомендую тебе послушать его целиком и полностью. Это что-то невероятное. Вот трек «Ругай» только что послушали прямиком с этого альбома. Поверь мне, оно тебе точно нужно. Впереди 50 Cent, If I Can't, так называется трек, сразу после которого рубрика Drop Top News. Да, я уже подготовил для тебя новости, которые за последние сутки меня впечатлили, порадовали или, может быть, чуть-чуть даже расстроили. В общем, буду делиться ими с тобой совсем скоро. Оставайся здесь.
1: Drop Top на Studio 21. Реклама.
2: Стоп! Выдыхай. Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
3: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
4: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт. А мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф Краба, шеф сезон».
5: И по Елькин Игорь Александрович. УГРНП 323-43-60-42-72.
1: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

Новости, о которых невозможно молчать и которые точно сделают с твоей менталкой ничего плохого. Посмотрим, что я приготовил. Первая новость такая. Зумеры массово сбегают из больших городов. И это, внимание, мировой тренд. Молодое поколение выбирает не погоню за успехом, а ментальное и душевное спокойствие. Вот те нате, хотелось бы сказать. Исследование показывает, что в мегаполисах уровень кортизола у зумеров выше на 27%, а сон короче на 1 или 2 часа. Ну а ежедневный городской шум держит нервную систему в постоянном напряжении. Зефирки. В Великобритании доля молодежи, живущей с родителями в небольших городах, выросла до 35%. И в России тенденция тоже набирает обороты, поэтому зумеры возвращаются в родные города. Неженки. При этом в маленьких городах огромный простор для бизнеса. Вернувшиеся активно открывают кофейни, IT-компании, креативные пространства. Из-за этого малая родина не стагнирует, а превращается в современное место для жизни совсем необходимо. Ну тут молодцы. Тут лайк. Выяснилось внезапно, что большинство россиян готовы пользоваться нейросетями с рекламой. Вот, здравствуйте, приехали. Вы точно уверены, ребят? Ладно, на самом деле, россияне очень часто идут к нейросетям за советом по покупкам. И они не против рекламы внутри. Исследователи выяснили, что 35% опрошенных считают уместными и встроенные в ответ рекомендации конкретных товаров. А 42% опрошенных дополнительно задействуют искусственный интеллект для поиска скидок. И тут как бы тоже вин-вин, да? То есть он не только предложит какой-то рекламный товар, но еще и скидочку на него подкинет. Типа промокодик, знаешь, как это любят делать. Ясно, короче, запросы становятся к нейросетям шире. Ну, добро пожаловать, это скоро будет новый канал взаимодействия с аудиторией. Ну и последняя новость, она такая, знаешь, чисто звезд с неба не хватаем. В России в 2025 году поставили второй рекорд за 15 лет по количеству купленных Роллс-Ройсов. Всего в России приобрели 225 машин этого бренда. Большим спросом пользуется электромобиль «Спектр», который стоит от 52 миллионов рублей. А вот, ладно. Я просто не знаю. Хорошо, давайте закончим на сегодня с Drop Top News. Такой яркий финал у нас в новостной рубрике случился. Завтра Drop Top News вернется. В это же время мы пока послушаем Равина Лине, Love Me Not, далее Dave Attempts Rain Dance, ну и, конечно, поиграем в игру «Три факта». Никуда не уходи.

0: 5'9", brown eyes.
1: Дроп-топ. Три факта, но не факт.
2: Так, ну давайте без опозданий в игру «Три факта» будем залетать. Номер телефона студии 21, как всегда, простой. 8-495-921-2107. Набирай прямо сейчас. Телефонная линия открыта. Принимай участие в игре и забирай термокружечку классную от студии 21 с собой. 8-495-921-2107. Звони, я жду.
1: Дроп-топ на студию 21.
3: Реклама. В центре керамики на Калинина 40. Акция на керамогранит премиум-класса «Италон». Приезжайте! Успейте приобрести дорогое недорого. Создавайте уют в вашем доме с нашими выгодными предложениями. Сроки и подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы в Кирове 30.

0: Дроп-топ. Три факта, но не факт.
1: Ну почему же не факт? Очень даже факт. Пожалуйста, игра начинается здесь, на студию 21. Называется она «Три факта». И есть даже участница Мирослава. Нужна связь. Мирослава, привет.
2: Привет.
1: Привет, привет. Так, ну что, Мирослава, у нас игра «Три факта». Как всегда, все супер классически. Есть артист. Тебе сегодня достается Мосдев. Знаешь такого?
2: Если честно, нет.
1: Ну, ничего страшного, на самом деле. Мосдев подарил нам трек «Miss Fat Booty». Иногда он звучит здесь, на студию 21. Хороший певец, хороший актер, кстати говоря. Про него три факта я нарыл. Буду тебе их в формате вопросов задавать. Если хоть раз правильно ответишь, то подарок тебе достанется от нас. Ну и все. Чего тянуть-то?
2: Понятно.
1: Да. Мирослава мне за эфиром сказал, что он на работу опаздывает. Можем, конечно, наоборот, помедленнее все это делать сейчас. Можем, конечно.
2: Если опаздываю, уже некуда торопиться.
1: А, все, тогда идеально. Хорошо, Мирослава, если ты готова, то переходим к игре. А?
2: Да, давай.
1: Погнали. Итак, Мирослава, Мосдев, три факта. Начнем, пожалуй, с факта под номером раз. Смотри. Одно из самых сложных решений Мосдев решил донести до фанатов с помощью сайта Kanye West. Там он выложил 10-минутный речитатив микс, который назвал по-английски «No more parties in SA». Так вот, что это было за решение? О чем он сообщал фанатам?
2: О смене жанра, может быть.
1: О смене жанра. Такое вот сложное решение. 10-минутный речитатив микс. Хорошо, записали. Да ничего страшного. Мирослава, вообще ничего страшного. Записали, едем далее. Факт под номером 2. Мосдев, как я уже сказал, актер. И он сыграл Форда Префекта в экранизации популярной фантастической книги. Сам фильм вышел в 2005 году. Сюжет рассказывает о неожиданном путешествии мужчины в халате по галактике. Как называется фильм?
2: Без понятия.
1: Нет, да. Ну, кстати, неплохое такое оригинальное название, Мирослава. Без понятия. Хорошо. Фантастику не очень любишь, да?
2: Вообще.
1: Я тебя понял. Ну, хорошо. Факт под номером 3. Мосдев родился в большой семье. Очень большой. У него братьев и сестер, ну, просто немерено. Сколько?
2: 11 пусть будет.
1: 11. Хорошо. Записали, пойдем проверять. Ну что, Мирослава, давай знакомиться с правильными ответами. Вот они, слева направо. Факт под номером 1. Решение о смене жанра, ну, конечно, нельзя, наверное, назвать это сложным. Хотя, для кого как, да? Он же сообщал о том, что он заканчивает свою музыкальную карьеру. И сделал это вот таким оригинальным способом. Факт под номером 2. Фильм. На самом деле, правильный ответ состоит из трех слов. Два из которых были вот в самом факте, да. Фильм называется «Автостопом по галактике». Но я рекомендую, кстати, тебе посмотреть. Он хоть и уже такой достаточно, но очень интересный. Ну и факт под номером 3. Ты сказала, что у него 11 братьев и сестер. Смотри, Мосдев, он из очень большой семьи. И он еще был старшим ребенком. Всего в этой семье было 12 детей. Получается, кроме него сколько?
2: 11.
1: Молодец. Вот так абсолютно легко. Пальцем в небо ткнула. Женская интуиция сработала. И, пожалуйста, победа у тебя в кармане. Я тебя поздравляю, Мирослава. Термокружечка студио 21 тебе достается. Ну, красотка, молодец.
2: Ура!
1: Ура! Ну все, теперь я тебе могу пожелать только легко добраться до работы. Повиси пока здесь на линии, я тебе расскажу, как получишь приз. А мы пойдем послушаем Electric Circus. Трек от Бойда и Canada Sucker. Готов слушать? Ну, я тоже. Поехали тогда.
0: Дроп-топ. Три факта. На студию 21.

0: Вегас. Великолепная работа, 8.50 по Москве. С этим треком мы с тобой отправляемся далее. Я напомню, если ты забыл, что мы сегодня обсуждаем, знаешь что, правильно, лайфхаки. Против опозданий. Если у тебя такие есть, забегай в наши социальные сети и делись. Самое интересное — отправиться в эфир. Ну а впереди же Жмиракай, Virtual Insanity. Не пропусти.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипка? Пучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Studio 21.

Такая Virtual Insanity здесь на студии 21.856 по Москве. Классная работа, кстати говоря. Вместе с ней будем далее продолжать. В том числе обсуждать тему сегодняшнего утра. Я сегодня пришел к тебе с просьбой, ну поделись со мной лайфхаками, как не опаздывать. Вот Ник, например, прислал сообщение о лайфхаке, говорит, а может просто следовать плану? Ник, а может просто... Я что, просто так попросил, что ли? Следовать плану. Ну, получается, следовать плану — это тоже своего рода лайфхак, да? Но это нужно, наверное, обладать какими-то особенными качествами характера. Если ты можешь смело следовать плану и при этом ни капельки от него не отходить. Да, это же какие-то качества личности наверняка особые. Что ж, вполне себе вероятно. Запишем это в список лайфхачный, да? Следовать плану. Окей, спасибо, Ник, большое, что мы без тебя делали. Закончим этот час IDK, новый ID, трек Halo и отправимся в час новый на студию 21.

0: of now. Утреннее крышесносное шоу Drop Top.
1: Дроп-топ на студию 21 продолжается 9.00 точное московское. Привет-привет, я Саша. Ну, здравствуйте, как ваш ничего? Как ваш вторник? Хороший день, скажи. Хороший день недели такой, 5 мая на календаре. Вау, весна. Мы сегодня в дроп-топ слушаем, кстати говоря, классное количество новинок. Да, у нас тут немножко кое-что обновилось. Я тебя поздравляю с этим. Будем слушать в том числе и новые треки. Таки-таки, вот, например, от Cardi B появится скоро. До этого Busy Crook, Tidal Assign, What Do You Like обязательно тоже заценим. Ну и я тебе, помнишь, всегда говорю, что в этом часе нужно внимательно слушать все песни, которые звучат. Одну из них мы обязательно точно с помощью нейросетей возьмем и в игре имитация переделаем. Так вот, этот час не станет исключением. Обязательно внимательно слушай все, что я тут для тебя приготовил, больше шансов будет на победу в игре и имитация.

0: Саундтрек чего угодно. В Drop Top.
1: Это рубрика «Саундтрек чего угодно» здесь на студию 21. Рубрика, в которой мы с тобой внимательно смотрим, какие треки в каких фильмах появлялись и почему для нас это круто. Вот сегодня мы с тобой будем слушать трек от команды Run DMC «Tougher Than Leather». Причем я сегодня взял только один трек, который звучал в том числе и в фильме «Трансформеры». Мы сегодня послушаем его целиком, ну просто потому что, ну а почему бы и нет? Это же прикольно. Так что давай, приятного прослушивания.

0: и имитация.
1: Добрались до игры, которая называется «Имитация». Звони для того, чтобы принять в ней участие. 8-495-921-2107. Номер телефона студии «Звоните Ван» неизменный. Звони, угадывай, что за трек мы сгенерировали и закинули в игру. Если угадаешь, то подарочек тебе обязательно достанется. 921-2107, код Москвы, 495.
0: Дроп-топ на студию 21.
2: Мона Лиза, эй.

0: TI под названием «Травма Бонд» здесь на студию 21 948 по Москве, где мы сегодня, я напомню, все утро обсуждали вопрос опозданий. Мы сегодня говорим про лайфхаки, которые помогают нам не опаздывать, поэтому с огромным удовольствием принимаю эти лайфхаки в наших социальных сетях. Если у тебя таковые имеются, не отказывай себе в удовольствии, обязательно присылай, засылай. Самое интересное, есть еще время для того, чтобы отправить в эфир дроп-топ на студию 21. Мы же послушаем впереди Шанел Тресс и Джангл, I've Been In Love, ну а закончим потом час вместе с Брэнзи и Моникой, The Boy Is Mine. Далеко не уходи.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
2: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.

Шанель Тресс и Джангл, трек под названием «I've been in love». Мы с тобой послушали здесь, на студии 21. Великолепная работа, как мне кажется, для финала часа. А что еще, как говорится, нужно для того, чтобы это утро завершилось потрясающе? Лично у меня вариантов не так много, я тебе сразу скажу. У меня в планах закончить работу, она через 6 минут буквально заканчивается. После чего я смело отправляюсь домой наслаждаться этим классным, теплым днем. Вот что самое главное, друзья. Вот что больше всего меня радует, что наконец-то пришла весна. И я уже не думаю о том, что я куда-то буду опаздывать или о том, что я буду куда-то спешить. Хотя вот, кстати, один из советов, как никуда не опаздывать, пришел к нам в социальные сети. Написали, что нужно просыпаться на час раньше. Ребят, ну вы чего? Ну чего? Реально? Ради опоздания, ради отсутствия опоздания на 10 минут вставать на час пораньше? Нет, я не готов, пожалуйста, к такому. Давайте просто будем толерантны друг к другу. Ну, давайте так. Каждый из нас может опоздать. По разным причинам. Неважно, это какая-то черта характера, или обстоятельства внешние, или еще что-то. Давайте просто будем терпимее друг к другу, а? Это же так легко и просто. Ну, ничего страшного не случится, если кто-то задержится на 10 минуточек. Ну хорошо же. Это я просто прогреваю вас к возможной нашей встрече. Знаешь, вот соберемся как-нибудь все вместе, все придут, а я задержусь на 10 минут. И вот, чтобы вы не ругались, а, Сашка же говорил еще 5 мая про это, он говорил, что да, есть за ним такой грешок. Ну ничего, на этом дроп-топ сегодняшний заканчивается. Спасибо большое за это потрясающее утро. Завтра будет еще лучше, это я тебе точно говорю. Закончим, пожалуй, вместе с Бренди и Моникой трек под названием The Boy Is Mine, совсем скоро в твоих динамиках. Ну а в 17 с нулями не пропусти появление Тёмы здесь, на студии 21. Дроп-топ же вернется завтра, ровно в 7 с нулями по Москве. Я желаю тебе отличного дня, хорошего вторника, продуктивной работы и ни в коем случае не расстраиваться по пустякам. Ну и не опаздывай сегодня никуда, что зря мы что ли все утро проговорили. Пока-пока!

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
2: Реклама. Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
3: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.
1: Studio 21.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Do you love me? Do you want me? Are you gonna call me like you said you would? Is this really your real phone number?

0: Studio 21. The sound
1: of now. Реклама. Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
2: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nr.dom.rf.
3: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90. Studio 21. Radio.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
2: Реклама.
3: Главная премьера сезона в оптиках Ясно. Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Кирове 32.

бегом. Далеко наш дом. Шли мы босиком. Стать и разнесем.

0: Реклама.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
2: Реклама. В центре керамики на Калинина 40. Акция на керамогранит премиум-класса «Италон». Приезжайте! Успейте приобрести дорогое недорого. Создавайте уют в вашем доме с нашими выгодными предложениями. Сроки и подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы в Кирове 32

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Легенда нулевых. Комаро прилетит в Москву. Грандиозное шоу культового артиста в Москве. Этим летом столицу накроет волна французской и английской романтики, что покорила миллионы сердец по всему миру. На сцене прозвучат культовые хиты «Зулёй Делянж», «Let's Go», «Crazy» и песни из нового альбома. 6 июня. Москва. ВТБ-арена. Подробности comaroshow.ru. 12+.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
2: Реклама.
3: Главная премьера сезона в оптиках Ясно. Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Кирове 32.

0: of now.
1: Крутейшего тебе вторника. Привет-привет, у нас 321. Меня зовут Тёма, и мы начинаем вечерний эфир. Вот так вот, ребята. Все отошли от шашлыков, все отошли от майских выходных. Хотя, на самом деле, они в полном разгаре. Тем более, что детокс, я думаю, у жителей Москвы и Петербурга сегодня с самого утра был. Поэтому давайте будем наслаждаться сегодняшним вечером. И я предлагаю обсудить вот какую тему. Ребята, самые непонятные, самые неочевидные, самые противоречивые, самые нелюбимые твои имена. Вот и все. Вот просто все то, что встречалось тебе, экзотическое, не экзотическое, просто не нравится. Может быть, кому-нибудь не нравится имя Иван, например, да? Либо кому-нибудь не нравится имя, да любое абсолютно. Все это пиши в чат Street21 в соцсетях. Давайте рассказывайте, ребят, как бы вы ни назвали своих детей. Ну, просто вот не хочется так назвать своих детей. Вот и все. И можно рассказать, почему. Будет отлично. Поэтому давайте, у нас впереди Baby Kim и его трек 16, которым он покорил, в принципе, всех. У нас будет Lime Blaze, у нас будет Dr. Dre вместе с Eminem, потому что классики тоже надо. Ну и начнем мы сегодня с BTS. Договорились? Все, ребят, мы поплыли. Ну, Swim, да? Прекрасного вечера.

Песня, которая сделала Бэби Кима звездой. И даже тот факт, что он кузин Кендрика Ламара, вообще ничего не умаляет. Это 16 от Бэби Кима. Потому что если бы не было 16, не было бы и Good Flight, который 24 миллиона прослушиваний всего-то с февраля, представляешь? Просто всего лишь с февраля. Я не понимаю, как такие данные, такие цифры вообще можно было получить, потому что тот же самый, например, кто у нас последний дропнул альбом? Скажи мне, Эйкон, да? Вот у него вообще цифры какие-то очень скромные. Мы с тобой слушали лучший его трек на Hot Friday. И как-то там очень скромно у Эйкона все, хотя с другой стороны гастролирует классно, все у него вообще отлично идет, концертов, ну, просто очень много, даже в прошлом году он залетал к нам в Москву и в Сочи, и говорят, что было очень круто. Примерно так же, как Флоу Райда, который выступал, ну, буквально неделю назад. Ладно, мы отвлеклись, мы сегодня с тобой болтаем на Story 21 в вечернем эфире про имена. Вот просто самый необычный. Давай так, вот самый необычный. Вот что фантазии сегодня не хватает, но я все понимаю, ребята, я все понимаю, потому что майский флер этот, он сохраняется. Давайте просто именами, которыми бы... Блин, тяжело это говорить. Которыми вы бы, ужасно, ужасная конструкция, никогда бы не назвали своих детей. Ну, просто абсолютно любое имя, которое вы считаете не очень подходит вашему будущему ребенку или уже имеющимся. Все это в соцсети Story 21 пишите, рассказывайте в чатике. Помните, у нас не так давно, наверное, месяца полтора-два назад, господи, да что сегодня с моим речевым аппаратом, была тема «Самое редфлажное мужское и женское имя». Вот тогда, я помню, выиграла Настя и выиграл Никита. Это самые редфлажные имена. Может быть, действительно хотя бы так ребенка не называть или что-то такое. Давайте, ребят, пишите. Кстати, я сейчас сижу и разгадываю сканворд онлайн. Подскажите мне, пожалуйста, что в правом боку у ежика? Сейчас, пожалуйста. Я не пойму, что в правом боку у ежика, если честно. Ну, что, ну, аппендицит, ну, что там, печень, я не знаю. Что может быть в правом боку у ежика? Подскажите, пожалуйста, а пока Лайма Блейз. Way.

Самая глубина, наверное, если можно такой повтор сделать. Это Джордан Лукас и Young Boy NBA Deep End на Street 21. Кстати говоря. Я не знаю, чем закончился их биф, если что, ты вдруг не знал. Вообще, это стыдно. У Скепты и Джойнера Лукаса невероятный биф, потому что Скепта представляет такой, знаешь, классический британский хопчик, а Джойнер Лукас как бы нет. И вот они друг друга все время подкалывают, все время они какие-то, знаешь, выдают в социальных сетях. Не пойму, что сегодня вообще с моим речевым аппаратом. Вот честно тебе говорю, тренировался с пробкой сколько, да, сидел. Только пил воду вообще. Я не понимаю, что сегодня происходит. Наверное, майский очень дурно на меня влияет. Очень плохо, поэтому давайте будем отдыхать, будем сегодня общаться на нашу с тобой очень хорошую тему, на мой взгляд, да, я плохих не даю. Это как бы ты ни назвал своего ребенка. Ну, просто любое совершенно имя, это, возможно, экзотическое имя, может, даже те супер-супер вообще редкие имена, которые ты слышал, которые тебе особо не нравились, понимаешь? Вот помнишь, в Советском Союзе даже такие анекдоты были на уровне, вот знаешь, там, когда называли там в честь Сталина, в честь первых строек и прочих. Я не хочу просто называть это имя, ты его помнишь, что да здравствует первое что-то там, я не помню, 1 мая, да, например. Почему бы не? Поэтому это очень редкое имя, и я думаю, так никто уже детей не называет. А вот, например, имя Орешник уже было. Имя Орешник было. Не знаю, к сожалению, или сейчас. Давайте пишите в чат Street 21 в соцсетях. Рассказывайте, там уже есть несколько вариантов. Мы их все обсудим. Прервемся ненадолго, потому что дальше будет Эйкон и Пост Малон. Все это для тебя. Меня зовут Сёма, погнали. Studio 21.

припевов действий. Это Aiken, Rai, на-на-на-на-на. Самая любимая моя песня, на самом деле. Хотя, с другой стороны, мне еще с Eminem у них нравится коллаба, очень интересная была. Но, может быть, и послушать новый альбом, про который я уже говорил. Я тебе говорил про новый альбом, но, честно говоря, там вот звучание старого Aiken, оно присутствует, но хотелось бы его чуть больше. Ну, может быть, время такое, просто Aiken подстраивается под зумером, а зумером Aiken как будто бы и не нужно. А может быть, я ошибаюсь. Давайте, пишите и рассказывайте. Ребят, сегодня мы общаемся вот на какую тему. Имена, которыми вы никогда не назовете своих детей. Ну, бывает такое, ну, не нравится, например, Глеб имя. Вот мне, честно говоря, простите, Глеб, мне Глеб имя не нравится. Вот честно, мне не нравится имя Глеб. Или, например, Борис. Такое, знаешь, как будто бы изысканное имя, такое очень хорошее для сына. Но как будто бы я бы не назвал тоже своего сына Борис. Я не знаю, я сейчас не хочу, конечно, чтобы в меня полетели стрелы, как у Маркула, но почему бы, собственно, и нет. Давайте, пишите мне в соцсети Story 21, в чатик рассказывайте, вот, что у меня вообще есть-то. Я просто сейчас сканвот решаю, просил, чтобы мне помогли, и что-то все начали мне помогать, вместо того, чтобы отвечать по теме. Короче, Илюха пишет, Стефания и Стефан — это... Ну, там мат. Это не очень хорошее слово. У меня у друзей собаку так зовут. И в группе у сына мальчика зовут Стефан. Постоянно угораю. Слушай, я смотрю блогера одного. Вот. Он путешествует, и у него есть тоже дочь, по-моему, Соня, а сын у него Стефан. И как-то этот Стефан все время не очень себя ведет абсолютно. Вот меня прям раздражает. Но очень интересный у них, короче, видос. Но сына Стефаном я тоже бы, наверное, не назвал. Я даже, если честно, задумывался, вот как можно было бы назвать своего сына. Может быть, Макс, да? Ну, почему бы нет, да? Или Марк. Марк — хорошее имя. Хорошее имя. А вот не знаю, но у меня больше вариантов, как бы я не назвал своего сына. Давайте, у нас еще будет сегодня поздравление с днем рождения. Оно будет совсем скоро. А пока что Френч Монтана. Почему Френч Монтана Паснов? Почему бы не назвать так своего сына? Ну, классно же, да? Френч Монтана Паснов Артемович. Хорошо звучит. Мне нравится. Как и песня, в принципе. I went deaf on a bitch.

0: Любимый мой Остин. Пост Малона, Street Way Into Band, человек, от которого я невероятно жду альбом. А не просто фиты там с Big X, за плагом и прочими, прочими. Circus на Street Way Into Band. Ребята, посвящаю эту песню. И посвящаем эту песню слушательнице Street Way Into Band, которую мы очень любим, мы ее обожаем. Она вообще всегда пишет, самая активная у нас, это Рената. Рената, во-первых, имя великолепное, абсолютно можно так назвать своего ребенка, потому что мы сегодня именно про это и говорим, но мы говорим про то, как не назвать своего ребенка, вот не надо, зачем. А Рената, в принципе, можно вообще спокойно. Поэтому, Рената, мы тебя поздравляем. Вообще, счастья, здоровья, удачи, успехов, прекрасного мужика. Он вроде есть уже все в наличии. Чтобы было денег немедленно, чтобы здоровье самое главное было, да? Чтобы хорошая музыка тебя окружала, да? Не всякое такое, не всякий ширпотреб, да? Чтобы вообще идеальный вкус, просто как Медгала. Мы сегодня тоже Медгала обсудим. Ну, в общем, чтобы все, понимаешь, было. Прекрасное застолье, прекрасный день, прекрасные майские. И, знаешь, вот, когда желают хорошего настроения, такая пошлость вообще, да? Как будто бы нечего пожелать. Тебе желаю хорошего настроения. Просто нечего человеку пожелать. Хорошего настроения. Будь умницей. Вообще какая-то пошлятина ужасная. Поэтому я тебе желаю быть той, кем ты хочешь быть. Понимаешь? Да, вот как Миранда Присли из «Дьявол носит Прада», я примерно тебе вот такое поздравление подготовил. Поэтому ты лучше, все у тебя будет. Если у кого-то день рождения сегодня, тоже, ребят, с удовольствием поздравлю. 17:36 в Москве. Пишите мне в чатик Studio 21 в наших соцсетях и рассказывайте, как вы не назовете ребенка. Ренаты обязательно можно назвать. Погнали дальше. Studio 21.
1: Studio 21. The sound of now. Oh, my dear. Boots are blasting up in your ear. I'm your number one funketeer.

Как же Антоха МС умеет, да, зажигать абсолютно? Вот под майские шашлыки. Антоха МС был на стрит Вейнсюбон. И как будто бы, знаешь, не хватает немножко вот этого вайба Антохи МС, потому что я вот не могу себя поймать вообще на этой неделе на каком-то рабочем состоянии, потому что были великолепнейшие 3 дня выходных. Ну просто, понимаешь, вот я реально отдохнул. У меня было ощущение, что я живу эту жизнь, понимаешь, что вот прям вот идеальное какое-то состояние, и сейчас надо чуть-чуть поработать, и потом еще мы будем отдыхать 3 дня, будет великий праздник, поэтому заранее всех поздравляю и поздравлю еще и ближе к делу. Ладно, давайте будем продолжать. 17:44 в Москве. Сегодня говорим про имена, которыми вы никогда не назвали своих детей. Пишите об этом в чат Street21 в соцсетях и рассказывайте. У меня есть убийственная совершенно история. Мне ее отправила Надя Бойцова. Ребят, ну это, конечно, вообще, я не знаю, чем нужно вдохновляться. Короче, звучит она так. Подруга назвала сына Скай. Фамилия у бедняги Сорока, а отец у него Яким. Но это просто реально какой-то очень пошлый анекдот с Чапаевым. И в итоге, знаешь, как у него получается? Сорока Скай Якимович. Блин, бедный парень. Ну, Скай, ну что это такое? Это реально, это же Mass Effect, Шепард, что это такое? Это Хейла сериал? Скай его зовут. Скай Якимович. Ну это прям вообще не звучит. Вот честно. А ты, Надя, пробовал отговаривать подругу? Ну это же вообще, ну нет. Есть у кого-нибудь еще такие? Я бы сына Скай точно не назвал. Да и дочь бы Скай я не назвал. Хотя Скай, по-моему, это женское имя. Я не знаю, какими фанфиками вдохновлялась подруга Нади, но, ребят, не надо. Ну, сыну же еще жить с этим, а? И нам всем с этим жить. Джей Кол,

0: времена, когда P. Diddy был максимально романтичный. На Street 21 I Do Wanna Know. Прекрасная песня на самом деле и романтичная. 17:50. Никуда не уходи.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Studio.

Impala, Дракула на Street Wings One из его последнего альбома, обалденного абсолютно. Еще этот вариант есть вместе с Дженни записан, или подожди, или сразу, по-моему, с Дженни, да, ты Impala писал. Кевин обалденный, ребят. Вот Кевин просто лучше вообще. Я обожаю австралийских певцов, если честно. Мне, например, нравится еще Royal Otis. Это такой дуэт обалденный. Он не имеет к хип-хопу вообще никакого отношения. Но как это звучит, насколько это круто, понимаешь, оно тебя пробирает до глубины души. И вот Tame Impala, Кевин, я не помню, какая у него фамилия, тоже австралиец, и он делает совершенно крутые вещи. Совершенно крутые вещи. Я считаю, что можно назвать даже своего сына Кевина, да даже дочь Кевин можно назвать, почему бы нет. А вот как ты не назовешь их своих детей, пиши мне в чат Street 21 в соцсетях. Рассказывайте, ребят, мы заканчиваем первый час и заканчивать будем, ну, очень красиво, понимаешь? Кто хотел бы назвать сына Канни Уэстом, например, да? Или Норт Уэст, как его дочь. Почему бы нет, да? А Эстель, American Boy. А что бы так-то не сделать? Ну, погнали.

0: of now.
1: Точная московская, 18.00. Привет тебе, это Настя 21. Меня зовут Тёма. И, ребята, мы сегодня не только наслаждаемся вторым майским рабочим днем, да, ну, наслаждаемся, наверное, мягко сказано, но просто кайфуем и отдыхаем. И не только слушаем музыку, но и болтаем с тобой по поводу имен, которыми ты никогда бы не назвал своих детей. Давайте, ребята, рассказывайте, все эти экзотические имена тоже принимаются. Вот то, что ты, например, слышал, видел, или твои родственники, или друзья так называли детей. Например, вот здесь Надя Бойцова писала, что ее подруга назвала сына Скай. Скай Якимович Сорокин. Это просто, знаешь, какой-то перформативный тиродоровед. Это просто, я не знаю, зачем так делать? Ну, это же просто ребенка обрекать на какую-то смехоту. Я не знаю. Или я не прав. Или, ребята, я не прав. Давайте пишите в чат Story 21 в соцсетях, рассказывайте. У нас впереди будет кто? У нас будет Ферджи. У нас будет Джастин Тимберлейк, Sexy Back. Ребята, я вернусь именно под эту песню. Ну и, конечно, Эдди Кейн YG. А начнем мы с Томми Ричмана. Погружаемся в мир Сан-Андреас. Это вот я на студию приехал на бесплатном этом автобусе, потому что метро закрыли. А почему бы Си-Джей не назвать своего ребенка? Си-Джей Паснов. Класс. Мне нравится. Хорошего вечера.

Ну, я бы не мог не ворваться вообще, на самом деле, когда играет Sexy Back от Джастина Тимберлейка. Как в том меме, знаешь, с Эверсом Снейком. Все миллениалы сейчас меня поймут. Это Джастин Тимберлейк. Это Тимбаланд. И это я. Sexy Back. На Street Wings One. Погнали.

8K0ID, Halo у нас 321. Кстати говоря, играл кто-нибудь вообще в Halo? Кто-нибудь играл в эту обалденную игру? Я вот помню, супер в детстве это было. Она же вроде эксклюзив для Xbox была. У меня не было Xbox, у меня PlayStation-то не было. Была мультиплеер, как это называлось. У меня единственная приставка. Хотя нет, подожди, у меня была Dendy, была Sega, которую я спалил вместе с телевизором. Ну, как так получилось, еще и Sega была чужая. И больно было по лицу получать. Ну ладно. Вот. И я помню, играл в Halo, конечно, у брата. Вот это была обалденная игра. Потом смотрел сериал, мне понравился первый сезон. А второй, конечно, полная шляпа. Я просто к чему? Помнишь, там был такой капитан, и я его забыл, как звали. Шепард, это был в Mass Effect. Напомните, мужики, гики, напомните, пожалуйста, как звали в Halo главного главного героя. Вот все, пожалуйста, участвуйте в Бенти Вам в Телеграме. Я, кстати, почему говорю об этом? Говорю, потому что мы сегодня болтаем по поводу имен, которыми ты никогда бы не назвал своих детей. Давайте пишите в чатике в наших соцсетях. И пока версии абсолютно разные. Даже, кстати, есть нормальные совершенно имена. Вообще, совершенно нормальные имена. Например, Владимиром не хотят назвать. Вот Саша пишет, что друг назвал своих детей Марсель и Аврор. Ну, почему бы нет? И испортил жизнь детям. Ну, это не факт. Вот Скай, как мне сегодня скидывали, это прям испортит жизнь детям. А Аврора, ну, почему бы нет? Только единственное, конечно, шлейф такой есть от имени Аврора. Ну, не очень мне нравится. Поэтому, ну, максимум вообще. И еще это большая... еще, говорит, больше про фамилию, но очень смешно звучит. Знал девушку по имени Карина Хренова. Нормальная у нее фамилия. Нормальная абсолютно фамилия. Что ты придрался к Карине Хреновой? Ну, бывает такое. А Луиза Лаптева тебя вообще устраивает, когда нормальная, обычная, классическая российская фамилия, а называют ребенка очень высокоранковой? Я вообще это не понимаю. Вот правда, я не понимаю этого, ребята. Но, может, понимаете вы. А пока что Electric Lady. Жан Лемоне врывается. А могла бы быть Луиза Лаптева, конечно. Но, слава богу, не случилось.

0: watch what I got. Ну что, как тебе, Ферджи? Мне кажется, вообще идеальный абсолютно трек ради того, чтобы отдохнуть душой и телом. И вспомнить, что, ребят, мы будем вообще расслабляться еще 3 дня подряд. Поэтому давайте до пятницы терпим. У нас еще Hot Friday. Я думаю, в пятницу должна быть получиться очень хорошая, потому что Дрейк должен дропнуть Iceman. Но я, по крайней мере, не уверен в этом, потому что Дрейк что-то все переносит. Помнишь, у него была тема, когда он записал большой такой стрим вместе с самим Central C, и Central C перепел песню, еще и выпустил ее впервые, чем Дрейк. А Iceman, где Iceman, я что-то не знаю. Ладно, окей, давайте повторимся, о чем мы сегодня говорим. Говорим мы сегодня о простом, говорим о именах, которые мы никогда бы вы не назвали своих детей. Давайте в соцсетях Studio 21 в наших чатиках пишите. И, знаете, мы еще не только про обычные имена говорим, но еще и про очень редкие. Вот здесь мне накидывает барашек Шон. Огромное ассорти советских имен, которые, если честно, вообще я в шоке. Например, Люлит. Это реальное имя, я пробил. Все эти имена реальные. Лилют. Урюр, Квоз. Я даже это выговорить не могу. Ну, Доздраперм, это понятно. Это вообще база. Персострат. Что у нас еще есть? Почему-то все это с моим отчеством. Не надо с моим отчеством. И вот эти вот все шутки про то, что я не знаю человека с фамилией, подожди, с отчеством Артемович, это правда. Кстати, я тоже не знаю. Я не знаю, как так получилось. Почему? Надо обязательно родить ребенка и дать ему свое отчество. Вот обязательно. Еще Догнат есть и Перегнат. Ну, кто будет называть своих детей такими именами, ребят? Ну, кто? Кто этот человек? Ну, хотя, с другой стороны, нашлась же женщина, которая называла своего сына Скай. Ну и бог с ним. Studio 21. Studio 21. The sound of now. Реклама.
1: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
2: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nr.dom.rf.
3: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90. Studio 21.

Зато как минимум Дон Толивер и, например, Нейт Дог тебя точно ждут. На что 18.31 в Москве, на 121, меня зовут Сёма. Ребят, слушайте, сегодня болтаем по поводу имен, которыми ты никогда бы не назвал своих детей. Пишите, рассказывайте. И я как-то задумался, вот какие имена я не хочу для своих детей. Вот, честно говоря, здесь была версия, по-моему, от Ренаты, что лучше всего не называть своих девочек именами, которые были немножко как будто бы опошлены в 90-е годы в России, в Москве, я не знаю, из региона и так далее. Вот типа Жанна, Снежана, все эти производные, потом Лариса, потом что еще? Ну, Лариса там немножко имя было запятнано, конечно, в прошлом году. Что еще было? Подожди. Валерия, по-моему, была. Я не знаю, чем они запятнаны, но хотя, с другой стороны, я могу немножко понять. Но с другой, это же очень красивые имена. Как минимум, у меня есть родственница, ее зовут Жанна. Она прекрасно выглядит. Она просто божественно выглядит. Я в детстве, знаешь, смотрел на нее и думаю, ну, блин, я хочу себе такую же жену. Обалденная грудь, обалденно выглядит. Просто улыбается, и ты начинаешь сиять. Вот, знаете, мужчины, когда девушки начинают улыбаться возле вас, а вы сияете, это большой знак. Это большой знак. Надо жениться, надо забирать. Ну, либо потом просто нормально разводиться. Ну, так, по-любовному. Поэтому давайте, пишите, рассказывайте, какие имена. А я вот что-то думаю. Я бы назвал, например, своего сына Максом. Мне всегда нравилось имя Макс. Не назвал бы, наверное, Львом, там, Глебом мне не очень нравится. Но это просто, знаешь, ребят, без претензий вообще абсолютно. Но вот как-то вот у меня такое ощущение. Кстати, почему я жестикулирую, когда так делаю? Как будто ты это видишь. Нам надо подключить трансляцию. Мне кажется, нам надо подключить трансляцию, ребят. Все, если дирекция слышит, надо трансляцию, все. А пока что жесткий рэп от Easy E. Вот прям жесткий, понимаешь? Как будто ты на шоу лоурайдеров в Сан-Андреаске едешь. Из И, погнали.

0: kitchen.
1: Studio 21.
2: Studio 21.
1: The sound of now.
3: Реклама. Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
4: Телефон рекламной службы в Кирове 32.

Вот знаешь, любая песня, которую поет Nate Dogg, она превращается в хит, она превращается в шедевр, она пробивает просто тебя до глубины души. Это I Got Love. Представляешь, сколько предложений было сделано девушкам под эту песню? Просто вот, вот просто представь, мне интересно было выгрузить бы статистику. Росстат, пожалуйста, займитесь. Nate Dogg, сколько вот людям делали предложения, сколько признавались в любви именно под I Got Love. Я знаю, что, знаешь, в 90-е, 80-е годы, это такой небольшой исторический экскурс, под песню группы «Ласковый май», там «Седая ночь», там вот это «Белые розы», все, вот если честно, я очень любил в детстве «Ласковый май», сейчас я не могу ее слушать, но просто это, этого был перебор. Так вот, я знаю, что была огромная фан-база, во-первых, у Юры Штубнова, да, а во-вторых, что там велась статистика, сколько предложений было сделано именно под эту песню. Даже сейчас это очень популярно, особенно после трека иишного Канье Уэста, да, очень крутого, который даже у нас в ротации был. Но это так, мы баловались и с удовольствием проводили время. Ладно, окей, мы сегодня говорим про имена, которые тебя бесят, которые тебе не нравятся, и именно то, что, сейчас я тебе скажу, как бы ты ни назвал своего ребенка. У меня здесь Артем Владимирович выдал абсолютно какую-то базу, и это прям жизненно с ним было связано. Говорит, Тем, привет, все здорово, и мне не нравится Фекла, Фрося, Олимпиада, ну это, конечно, вообще ужасно. Вавилен, что? Флюс, Самат, Закарий, Рузиль, Расиль. Рузиль — красивое имя, обалденное абсолютно. Расиль я не встречал. Самат. Потом что еще? Ну и все. Ну а что, подожди, вот Рузиль — обалденное имя. Рузиль — обалденнейшее имя абсолютно. Ну ты что, ну почему ты наезжаешь? А классуха говорит, у меня была Ирина Леопольдовна. Ну это как это вообще, знаешь, как будто из нашей Раши немножко такое. Классический гротеск такой небольшой. Но Ирина Леопольдовна, если вы слушаете эфир, то просто не отчаивайтесь, не расстраивайтесь и не вините меня. Вам Дон Толивер, Sweet Home.

0: Anderson .Paak на Street 21. Ну, ребята, это, наверное, лучший трек Anderson .Paak, а может быть, вы со мной не согласитесь. Ну, давайте, пишите, рассказывайте, согласны ли вы со мной. А мне кажется, Anderson .Paak давно уже заслужил, чтобы попасть в Hot Friday. А вот один человек из Hot Friday точно скоро будет у нас. Поэтому жди.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: А,

Ну что, я тебе обещал же победителя Hot Friday. Это Бат, ночь на Street 21. Да, мы ее забрали в Ротас, но мы не могли мимо нее пройти. Потому что это вообще великолепнейший трек. И Бата, большой привет. Мы тебя ждем на студии, Бата. Заходи к нам, а мы в другой час пошли. Studio 21.

0: of Now.
1: Ну что, 19.00, время в Москве, это Настя 21, все верно, все максимально верно, меня зовут Тёма. И, ребят, давайте мы проведем последний час очень весело, ну, по крайней мере, знаешь, постараемся его сделать. Я не уверен, что я могу как-то сделать тебе его веселым, насыщенным и информативным уж точно. У нас впереди будет Lil Jon, у нас будет Lil Nas X, у нас будет новинка от Никиты Джей Ро, ругай, как же я ее жду, потому что, да вообще, Никиту всегда приятно видеть на студии. И я единственный человек, единственный диджей здесь, который не взял у него интервью на студии именно, поэтому, Никита, ты мне должен, поэтому придешь, и мы с удовольствием его запишем. Но как-нибудь уже в будущем, может быть, новый альбом Никита тоже выпустит очень скоро, потому что он очень и очень сильно продуктивен. Мне бы такую продуктивность, да. Ладно, мы сегодня говорим про имена, которыми ты никогда бы не назвал своих детей. Вот что сегодня только не было, все вспомнили абсолютно от Советского Союза до каких-то непонятных вообще имен. Вот самый мой фаворит — это Скай. Ну как можно было назвать своего сына Скаем? Хотя, с другой стороны, это было бы прикольно. У него фамилия Сорока. Скай Сорока. Ну что это такое? Это какой-то, знаешь, андеграундный, нишевый писатель из Патриков, как будто, да? Скай Сорока, не обижайся на меня. Я тебе включаю новинку, а ты пиши в чат Studio 21 в соцсетях. А пока что The Second Voice — Let Me Be. Прямо сейчас для тебя. Такой, да, латино-вайб? Но ни капли.

0: Lil Nas X, Industry Baby на Street Wings One. Я скучаю по Lil Nas X, он еще давно ничего не выпускал после своего дела вот этого полууголовного, но хотя его отпустили, конечно. Но все равно, как будто бы вот Lil Nas X — это человек, который выпустил несколько абсолютно крутейших треков, которые ты знаешь, ну, буквально наизусть. Я, честно, почти наизусть их знаю, потому что они реально очень крутые. Но вот альбома полноценного, такого, знаешь, классного, крутейшего, я почему-то от него так и не дождался. Но, может быть, это вопрос времени. Я бы очень хотел, чтобы это был вопрос времени. 19:12 у нас в Москве. Время быстро очень идет сегодня. 3 часа практически пролетели незаметно. Мы сегодня с тобой болтали по поводу имен, которыми ты никогда бы не назвал своих детей. Давайте пишем. Пишите в чатик Story21 в соцсетях, рассказывайте. А пока что я озвучу список от Максима. Вот здесь очень такой обширный, понимаешь, интересный, и для мальчиков, и для девочек. Ребят, слушайте, Максим пишет. Не назвал бы дочь такими именами, как Наташа, Настя, Ирина. Не назвал бы сына такими именами, как Никита, Анатолий и Иван. И вряд ли бы назвал Максимом или Максом. Ну, понятно, да. И получается, на самом деле, просто не нравится сочетание Максим Максимович. И шикарнейшие же женские имена есть. Мила, например, или Василиса. Мила, если честно, мне вообще не нравится имя. Знаешь почему? Потому что я очень сильно любил мультсериал «Лунтик». Мне прям очень он нравился. Это была кассета, знаешь. Я попросил маму купить мне кассету. Подожди, не кассету, диск. С Человеком-пауком. Вот, она мне купила сборник с Человеком-пауком, Людьми Икс, Гарри Поттером, Властелином колец. Я такой счастливый побежал это все смотреть, оказалось, что это в переводе Гоблина, и вообще 18+. Спасибо, говорю, мама. И она мне пошла, обменяла этот диск на Лунтика, и я вот так в него влюбился. Не в Лунтика, а в целом сериал. Поэтому я очень люблю этот сериал, но Мила, вот эта вот полупчелка, то ли кто она, божья коровка, как она бесила. Ну, как она бесила. Но есть Вжих вот этот вот, или как его зовут, этого совенка Вжих. Ну, нормальный же парень, да, она все, ходила там, ныла. Поэтому как-то мне не очень нравилось. Но хорошая девочка, с одной стороны, была, хорошая. Но дочку я бы так не назвал. Вот хоть сколько меня ругай, как говорит Никита Джейро, я бы не назвал. А знаешь, почему говорю ругай? Потому что вот так сейчас будет.
1: Русская Бразилия.
0: Погнали. Джейро. Ругай. Нравится мне. Вот в Бразилию поехал.

0: Тара Гордон, Should I Give It Up на Street 21. Ребята, мы продолжаем. У нас впереди еще будет 50 Cent и Оливия, Candy Shop и даже Серега Чернобымер. Поэтому дождись и никуда не уходи со Street 21.
1: Studio 21.
2: Studio 21.
1: The sound of now.
3: Реклама.
4: Главная премьера сезона в оптиках Ясно. Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.

Это 50 Cent и Оливия Кендишо, песня, которая вырастила целое поколение людей, которые считают, что рэп — это их профессия, что они могут зарабатывать на рэпе. Ну и просто круто одеваться и прочее-прочее. Ну, ребят, ну без предъяв, конечно, вообще. Просто без предъяв. Потому что 50 Cent — это действительно целое поколение. Я вырос на песне 50 Cent, но к своему стыду, знаешь, лет до 18, наверное, точно. Ну, окей, ладно, до 20 лет, мне сейчас 27. 7 лет назад я узнал, что у 50 Cent больше, чем примерно 6 песен, потому что все их я крутил у себя. Знаешь, там то диск у меня был с песнями 50 Cent, то я их закидывал себе в Сан-Андреску в качестве радио. Вообще обалденная была функция, казалось бы, да? Закидываешь себе на свою собственную радиостанцию. У меня там, знаешь, был Армин Ван Бюрен, у меня там был Дач Берлин, такой есть диджей, обязательно послушай, он очень интересный, такой концептуальный, как бы сейчас сказали. Потом что еще? Дэвид Гетто был 50 Cent, был, конечно, очень много Эминема. Были всякие там Нас был обязательно, с Тупаком и с Ноториусом. Биг Папа — это вообще-то любовь абсолютная, когда мы ездили с друзьями, со своими корешами из Гроув Стрит на разборке с Балласами. Финальной части игры. Это было бесценно абсолютно. Так вот, ребята, 50 Cent сыграл главную роль, ну, одну из главных, окей, в главном, повторюсь, опять же, тавтологии не люблю, но тут она здесь к месту. Street Fighter сыграл 50 Cent, и я очень хочу на это посмотреть, потому что мне бы очень хотелось, чтобы этот фильм был серьезным, а не, скорее всего, комедией, потому что 50 Cent сыграл боксера, я не помню, как его зовут в игре, но Street Fighter я обожаю, особенно Чун-Ли. Ты видел Чун-Ли вообще, как она выглядит? Ну, слушай, я надеюсь, что ты в джинсах будешь, когда будешь смотреть, как выглядит Чун-Ли, потому что это вообще, это великолепно, это абсолютно круто. А знаешь, что еще круто? Тейт Макрей. Тит фо тет, я тебе сейчас включу. Но Чун-Ли круче. На Тейт Макрей я могу без джинсов смотреть, а на Чун-Ли нет.

Панки GL, People Hunted People на Street 21. Ну, обожаю эту песню, понимаешь, она погружает меня в какую-то невероятную атмосферу добра, что ли. Или просто расслабляет, ну, потому что хочется уже расслабиться, понимаешь, майские как будто немножко мимо меня прошли, но я тебе уже рассказывал, что 3 дня выдались просто великолепно. Любимый сериал, понимаешь, сходил на корейский, позанимался вообще, прогулялся, попил кофе свой любимый. Все было, понимаешь, идеально. И сейчас, вот на следующие 3 дня у меня тоже есть какой-то список, хотя чуть и вру, у меня нет никакого списка, я просто хочу досмотреть «Терапию» 3-й сезон. Хочу качественно прогуляться под нормальную погоду, вот примерно как сейчас, может даже чуть похолоднее. И опять же попить кофе. Ну и сходить в спортзал это обязательно, потому что, ну что, лишние килограммы, да, пузо надо сгонять. Ну окей, ладно, 19:45 у нас в Москве. Ты не забывай мне писать, мы уже заканчиваем эту тему, по поводу имен, которые ты никогда не используешь, чтобы назвать своего ребенка. Поэтому в чат в соцсетях Street 21, welcome, жду. Мне тут сказали, что у меня красивое имя, но об этом, во-первых, не спорят, это 100% да, это 100% да, но действительно, как здесь отметили, я не знаю людей, у которых есть отчество Артемович, я реально вот об этом задумался, как ты знаешь, вот на уровне школы это всегда было, ну хи-хи-ха-ха, особенно не очень-то смешно, на самом деле, признаемся, а сейчас я реально понял, что я не знаю ни одного человека с отчеством Артемович. Ни одного. И даже маленького ребенка, который был бы сыном или дочерью Артема, я не знаю. Вот честно, ребят, я... Артема, пожалуйста, напишите. Нас надо беречь, нас надо оберегать. Мы умирающий вид. Поэтому давайте послушаем что-нибудь драйвовое, что ли. Вот так, да? Ты думал, наверное, Charli XCX ворвется или One Republic? Нет. Это Electric Circus. Нелли Фурдада. На месте. Какая она красивая, да? Только ей 150 лет, но она великолепна.

0: Nate Dogg, I Like That на 121. Ну что, ребята, мы будем заканчивать потихонечку наш эфир. Я вернусь завтра. Nate Dogg, спасибо.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat. Studio 21.

0: ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: А я домой пойду. Ну ладно, мы... Сколько у нас времени? 19:55 в Москве, и мы заканчиваем, ребят, вечерний эфир. Спасибо Уиллу Смиту, спасибо тебе большое. Вот, но, кстати, я робот, я не смотрел. Вот мне кажется, что на майских выходных нужно все-таки это сделать. Но я очень сентиментальный человек, а там очень такой классный сюжет, вроде как все говорят, поэтому я как-то не хочу. Я лучше посмотрю что-нибудь веселое и интересное. Например, сегодня полуфинал Лиги Чемпионов, Атлетик Арсенал. Я вот с удовольствием это сделал. И всем желаю тоже, потому что завтра еще и будет ПСЖ Баварии. Если они также сыграют 5-6 или 5-4, то это будет вообще абсолютная фантастика. Ну ладно, мы не про футбол, мы про финал нашего сегодняшнего эфира. Мы говорили с тобой, напомню, про имена, которыми ты никогда бы не назвал своих детей. Ну, получилось, в принципе, прикольно, потому что мы не выбрали как таковой топ имен, которыми ты никогда бы не назвал своих детей, но зато у нас появилась классная история от Нади Бойцовой, которая сказала, что ее подруга назвала своего сына Скай, Якимович Сорока его зовут. Ну, конечно, сочувствие парням, честно говоря, потому что я не представляю. Вот, ну, Скай Паснов, ну что это такое, а? Ну, Скайлайн, а что там еще можно сделать? Ну, Скай Якимович Сорока, это, конечно, сильно. Ну, ладно, мы не будем. Парни, большой привет, и вообще ждем тебя на Street 21. Ладно, что еще из интересного? Ребят, у нас тут в соцсетях вышел обзорчик по мотивам Hot Friday, но, конечно, Northwest не участвовал в нем, потому что у нас был перформативный Hot Friday прошлый, специально для шашлычных выходных, поэтому я разобрал Northwest. Заходи и читай мой небольшой разбор ее первого альбома. 12 лет девочки, выдала очень интересно, но, конечно, есть вопросы. Послушай и прочитай. Надеюсь, тебе понравится. Я вернусь завтра с 5 до 8. Договорились? А ты проснись под Сап Часовника. Утреннее шоу Drop Top с 7 до 10 утра. Саня тебя разбудит как надо. Саня вообще наш большой усатый отец. Ладно. Ну все. I Got a Feeling послушаем с Black Eyed Peas. Я думаю, да, давай прямо сейчас. Я обожаю эту песню. Честно, без доли вообще какой-то, знаешь, лести. Я вообще не лестивый человек. Хочу тебе сказать. Наверное, не знаю. I Got Feeling, The Black Eyed Peas. Самая лиричная их песня. Прекрасного тебе вечера. Без пробок. Без дождя. Зато посмотри, с каким закатом. Оторвись от своего телефона уже. От своих этих лентов. Все, пока-пока.

0: 2021.
1: Studio 21.
0: Okay.

0: Studio 21. The sound
1: of now. Реклама.
2: Главная премьера сезона в оптиках Ясно. Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Кирове 30.

0: 21. The sound of now. Реклама. Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф краба, шеф сезон».
1: ИП Елькин Игорь Александрович, УГРН ИП 323-43-60-42-72.
2: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90. Studio 21.

0: 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
2: Реклама.
3: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
4: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nars.dom.rf.
5: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90. Studio 21.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
2: Реклама. В центре керамики на Калинина 40. Акция на керамогранит премиум-класса «Италон». Приезжайте! Успейте приобрести дорогое недорого. Создавайте уют в вашем доме с нашими выгодными предложениями. Сроки и подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90 90.
1: Studio 21.
0: Studio
1: 21 Radio.

0: I transition. I can't tell it all, man.
1: Русская Бразилия. Yeah.

0: in
1: Studio 21.
2: Studio 21.
1: The sound of now.
3: Реклама.
4: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
5: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Повторить вдохновляющие решения из лучших резиденций мира или создать авторский дизайн, который будет только у вас. В любом случае, все дороги ведут к нам. Центр керамики на Калинина 40. Огромный выбор керамической плитки и керамогранита. Мы помогаем стильным идеям обрести форму. Познакомьтесь с нами ближе, и мечта станет реальностью. Центр керамики на Калинина 40.
7: Телефон рекламной службы в Кирове 32.

0: Реклама. 9 мая в Еврохенд грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
1: Телефон рекламной службы в Кирове 32 90.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия. Studio 20.

0: Studio 21.
1: Русская Бразилия.
2: Yeah. Давай.

0: Studio 21.
1: Studio 21.
0: The sound of now.
2: He said that I blow his mind.

Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Вы слушаете радиоканал «Студио 21». Свидетельство о регистрации средств массовой информации L номер FS-77-70-914 от 5 сентября 2017 года. Выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.